0: সলিল চৌধুরীর সুরের ছোঁয়া আমরা পাই পরিবার সিনেমার গানে। গীতিকার ছিলেন শৈলেন্দ্র আর শিল্পী ছিলেন লতা মঙ্গেশকর আর মান্না দে।
1: Ram tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat tat t